0: раз-два, уже правило три, важных слова одна, что и оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Сухая и экстремально жаркая погода ожидает карабалтинцев по 20 июля. По данным синоптиков, с каждым днем температура воздуха будет подниматься на 1-2 градуса и уже в пятницу, 17 июля, днем плюс 40, в субботу 41, а в воскресенье рекордные 42 градуса. Ночи очень душные, плюс 25-30, ни капли осадков и почти полный штиль. В понедельник картина не изменится, а вот во вторник уже с утра теплые воздушные массы наконец сменят свое направление. Температура снизится до 29-30 градусов, местами пройдут дожди. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучше, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз. Прогноз. Да весь рассказался.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток, телефон 0556-02-58-91, 0556-02-58-91.
2: Реклама.
1: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Требуются автомеханики от 18 лет. Опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Ударом повалил женщину в Джумгальском районе, пьяный мужчина напал на врача. Видео появилось в соцсетях. По данным УВД Нарынской области, инцидент произошел 27 июня в приемной скорой помощи. По факту возбудили уголовное дело, подозреваемого задержали. Ранее в соцсетях сын пострадавшей жаловался, что мужчину отпустили на следующий день после задержания. В милиции сообщили, что его арестовали решением суда. В районе Нижнего рынка Карабалты вновь обострилась многолетняя проблема, связанная с отсутствием официальной остановки общественного транспорта. Речь идет об одном из самых оживленных перекрестков города, пересечении улиц Кожембердиева и Джейл-Батыра, где ежедневно проходят тысячи пешеходов и проезжают десятки автобусов, маршрутных такси и легковых автомобилей. На протяжении многих лет в этом месте установлен дорожный знак, запрещающий остановку транспортных средств. Ограничение было введено из-за высокой интенсивности движения и необходимости обеспечить безопасность на перекрестке. Однако из-за отсутствия поблизости официальной автобусной остановки водители маршрутных такси, автобусов и попутных автомобилей продолжали останавливаться именно здесь для посадки и высадки пассажиров. Так, 12 июля сотрудники ОБДД начали проводить рейдовые мероприятия по соблюдению требований правил дорожного движения. На месте дежурили инспекторы, контролирующие выполнение требований дорожных знаков. Водители и пассажиры просят установить остановку в данном месте либо где-то поблизости. С сентября сотрудникам фонда обязательного медицинского страхования повысят зарплаты. Как сообщили в аппарате правительства, изменения коснутся тех работников фонда, у которых нет статуса госслужащих. Максимальная выплата за сложность и результаты работы вырастет с 25 до 50% от оклада. Кроме того, основному персоналу ежемесячно будут доплачивать президентскую компенсацию по 15 тысяч сомов за одну ставку. В Кабмине уточнили, эти деньги выплатят только за фактически отработанное время. При расчете премий, отпускных, 13-й зарплаты и районных коэффициентов новая надбавка учитываться не будет. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики, на сегодня: американский доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 99 сомов 69 тыинов, российский рубль 1 сом 13 тыинов, казахский тенге 18 тыинов, китайский юань 12 сомов 90 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
2: Радио «Татина».

0: Дина. Нам по пути.
1: Радио Дина.
0: Только лучшее.

0: Реклама.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28. 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева, 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Поторгуемся!
3: Срочно продается животноводческая ферма «Вселенова Николаевка». Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80.
4: Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток. Телефон 0556-02-58-91. 0556-02-58-91.
0: Реклама.
1: Требуются автомеханики от 18 лет. Опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону

0: цитата.
1: «Право жить есть такой щедрый, такой незаслуженный дар, что он с лихвой окупает все горести жизни, все до единой». Кнут Гамсун.
2: Реклама. Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
4: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0-558-2010-01, 0-558-2010-01. Довезем и разместим.
5: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555-05.

0: Реклама.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703 3009 91 или 0551 4015 41 0551 4015 41. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557 0107 28 0557 0107 28. Адрес Кожемпердеева 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Поторгуемся!
3: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80 0550 88 76 80.
4: Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат. Санузел, кочегарка, углярка, крытый двор. Участок 6,5 соток. Телефон 0556 0258 91. 0556 0258 91.
0: Реклама.
5: Требуются автомеханики от 18 лет. Опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708 99 78 73. 0708 99 78 73.
6: Рекламная служба «Радио Татина». 0555 05 10 63.
7: «Татина ФМ». Включай.
8: Танцуй и

0: Реклама.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра, 249, возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-28-90.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
2: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
3: Рекламная служба.
4: 0555-05-1063.
3: Радио «Татина».
4: Нам по пути.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Новокинском районе продолжается ликвидация последствий мощного селя, который сошел накануне. На месте находится глава МЧС Канатбек Чыныбаев. Грязевые потоки затопили 417 дворов, причем в 80 домов вода проникла внутрь. Также пострадали кафе, автомастерские, мечеть и детский сад. Сейчас на месте работают более 450 спасателей. С помощью спецтехники они расчищают завалы, восстанавливают инфраструктуру и помогают жителям. Ведомство отмечает, что риск разрушения сильно вырос из-за того, что часть поврежденных зданий была построена незаконно в опасных руслах и водоохранных зонах рек, где любое строительство строго запрещено. В Кыргызстане для чиновников ввели единые правила поведения. Глава Кабинета министров Адылбек Касымалиев утвердил антикоррупционные стандарты, которые стали частью государственной стратегии до 2030 года. В ближайшие 3 месяца каждое ведомство должно разработать свои внутренние правила на основе этого документа. Чиновникам теперь предписано принимать только законные и беспристрастные решения, ставить общественные интересы выше личных, заранее выявлять коррупционные риски, документировать свою работу, а при конфликте интересов сразу сообщать об этом руководителю и не участвовать в решении вопросов. За нарушение правил грозит увольнение, а если найдут признаки преступления, материалы передадут в прокуратуру. Минсельхоз запустил в Чуйской области проект по созданию крупных откормочных хозяйств. Его цель – обеспечить продовольственную безопасность и стабилизировать цены на мясо в Бишкеке. Проект финансируется за счет собственных средств министерства. Сначала на откорм поставят 2500 голов крупного рогатого скота, а за 2 года это число вырастет до 20 тысяч. Ведомстве уверены, что инициатива обеспечит внутренний рынок, расширит возможности животноводства, создаст новые рабочие места и поможет развитию агрокомплекса. Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Американский доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 99 сомов 69 тыинов, российский рубль 1 сом 13 тыинов, казахский тенге 18 тыинов, китайский юань 12 сомов 90 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Лето, солнце, горы и чистейшее озеро Иссык-Куль. А доставит вас туда «Автобан Тур». Ежедневные рейсы на комфортабельных микроавтобусах. Быстро, удобно и безопасно. Не откладывайте отдых. Звоните 0708 90 90 05 или 0555 90 90 05. «Автобан Тур». Иссык-Куль начинается с хорошей дороги. 0555 90 90 05.
2: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552 169 169. WhatsApp 0706 169 169. А больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
0: Радио Татина. Жарнамах змате. 0505 05 он алкушич.
4: Радио Татина.
0: Нам по пути.

0: Реклама.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703 3009 91 или 0551 4015 41 0551 4015 41. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557 010728. 0557 010728. Адрес Кожемпердеева 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Поторгуемся!
3: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат. Санузел, кочегарка, углярка, крытый двор. Участок 6,5 соток. Телефон 0556 0258 91. 0556 0258 91.
0: Реклама.
1: Требуются автомеханики от 18 лет. Опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708 99 78 73. 0708 99 78 73.
4: Рекламная служба «Радио Татина». 0555 05 10 63.
5: «Татина» FM. Включай, танцуй и подпевай.

Мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир на земле. Все.

0: цитата.
1: Никто не знает, что есть люди, прикладывающие колоссальные усилия, чтобы быть нормальными.
0: Реклама.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Недавно поняла, что одна из самых сложных задач в наше время – это отличить знаки судьбы от таргетированной рекламы. Сегодня обсудим, как услышать подсказки Вселенной и осознать, что ты сбился с пути. Повышенная тревожность – один из самых важных знаков Вселенной. Обычно к нему добавляются подавленное состояние, бессонница и хронический стресс. Уточню, беспокоиться иногда – норма. Ловить условную паничку постоянно, представлять ужасные версии развития событий, биться в истерике с переходом на смех каждый день – не норма. Частые проблемы со здоровьем, если верить парапсихологам, еще один показатель того, что ты идешь не туда. Таким образом, мы получаем знаки свыше. Они должны помочь остановиться и подумать, живу ли я свою жизнь. Если в твоей жизни тотальный беспорядок и сплошные неопределенности, задумайся. Опоздание, неловкие ситуации, проблемы на работе – все это может быть случайностью или временными трудностями, а может, намеком Вселенной. Посмотри на вещи с другой стороны. А вдруг ты тратишь время не на то? Если ты перестал получать удовольствие от жизни, тебя больше не привлекают вещи, от которых раньше захватывало дух, не радуют даже крупные победы, скорее всего, ты сбился с пути. Это может быть временным явлением на фоне общей усталости, а может предвестником депрессии. Как говорит один мой знакомый, если ты каждый день не просыпаешься с улыбкой на лице, в твоей жизни что-то не так. Как известно, судьбу не обманешь, но если тебе все-таки удалось это сделать, значит, не судьба.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма в Селеново Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток, телефон 0556-02-58-91, 0556-02-58-91.
2: Реклама.
1: Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Требуются автомеханики от 18 лет. Опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73.
0: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063. Татина ФМ.

0: На заметку. На заметку.
1: Фортуна чаще улыбается тем, кого не замечает Фемида.
2: Реклама. Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0-552-169-169, WhatsApp 0-706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
5: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
3: Гибкий мрамор 3D.
5: Бамбуковые панели.
3: Декоративные рейки.
5: Панели ПВХ и МДФ.
3: Ламинат, кварц-винил.
5: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
3: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
5: Телефоны 0-557-230390, 0-555-46-28-90.
3: Инстаграм eurodom.kb.
5: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0-555 и 0-507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
2: Рекламная служба
6: 0-555-05-1063.

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018-жылдын 12-апрелинде берилген.
2: Прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Социальный фонд завершает подготовку к запуску новой автоматизированной информационной системы, которая позволит назначать пенсии по возрасту и инвалидности без подачи заявлений, сбора справок и личного посещения отделений. Для получения услуги гражданам рекомендуют заранее зарегистрироваться в мобильном приложении «Тундок». После запуска системы данные о трудовом стаже, о доходах гражданина будут собираться автоматически. На их основе система самостоятельно рассчитает размер пенсии и оформит ее без дополнительных обращений со стороны будущего пенсионера. За месяц до достижения пенсионного возраста пользователю поступит уведомление в личный кабинет приложения «Тундок». После этого ему остается выбрать банк, на карту которого будут перечислять пенсионные выплаты. Президент Садыр Жапаров подписал указ о введении временного правового регулирования, которое позволит устанавливать дополнительные выходные дни на отдельных территориях Кыргызстана. Об этом сообщает администрация главы государства. Временное регулирование будет действовать с 15 июля 2026 года по 1 июля 2027. Согласно указу, Кабинет министров по согласованию с соответствующими органами местного самоуправления сможет устанавливать дополнительные выходные дни на отдельных территориях с сохранением средней дневной заработной платы работников. В Новокатском районе Ужской области активно продолжается уборка зерновых колосовых культур. По данным Минсельхоза, на сегодня аграрии обработали 1700 гектаров полей. Средняя урожайность пшеницы на текущий момент составляет 32 центнера с гектара, а ячменя 27 центнеров. Всего в этом сезоне под зерновые отведено 17 594 гектара. В уборочной кампании задействовано 36 комбайнов, а для поддержки местных фермеров государство обеспечивает поставки льготного дизельного топлива по цене 81 сом за литр. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: американский доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 99 сомов 69 тыинов, российский рубль 1 сом 13 тыинов, казахский тенге 18 тыинов, китайский юань 12 сомов 90 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: FM. Включай, танцуй и

0: Цитата.
1: «Никто ничего не может сказать про вас. Что бы люди ни говорили, они говорят про самих себя». Ошо.
0: Реклама.
2: Лето, солнце, горы и чистейшее озеро Иссык-Куль. А доставит вас туда «Автобан Тур». Ежедневные рейсы на комфортабельных микроавтобусах. Быстро, удобно и безопасно. Не откладывайте отдых. Звоните 0708 90 90 05 или 0555 90 90 05. «Автобан Тур». Иссык-Куль начинается с хорошей дороги. 0555 90 90 05.
3: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Реклама.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28, 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева, 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Поторгуемся!
3: Срочно продается животноводческая ферма «Вселенова Николаевка». Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпуск для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80, 0550-88-76-80. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток, телефон 0556-02-58-91, 0556-02-58-91.
0: Реклама.
1: Требуются автомеханики от 18 лет, опыт приветствуется. График 6.1, зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73, 0708-99-78-73.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0558-88-88.

0: радио «Татина».
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио «Татина».
1: Нам по пути.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Джалалабадской области 16-летний подросток вышел после удара молнии. Как сообщили агентству 24 в областной клинической больнице, парень получил ожоги 18% тела. Состояние удовлетворительное, находится в отделении травматологии. Все необходимое лечение получает в полном объеме. Пострадавший житель Нуакинского района получил удар молнии на Джайло. Кабмин ввел временный запрет на вывоз регенерируемой бумаги и картона, макулатура и отходы. Ограничения будут действовать 6 месяцев. Запрет не касается транзитных перевозок через территорию Кыргызстана, а также гуманитарной помощи, предоставляемой Кабмином. И в столице введены временные ограничения на движение больших грузов свыше 18 тонн. Как напоминает мэрия, правила действуют с 20 мая по 1 октября ежедневно с 9 утра до 7 вечера при температуре воздуха 28 градусов Цельсия и выше. Меры введены для сохранения дорожного покрытия и продления срока службы дорог. Водители и транспортные компании просят учитывать данные требования при планировании маршрутов. Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Американский доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 99 сомов 69 тыинов, российский рубль 1 сом 13 тыинов, казахский тенге 18 тыинов, китайский юань 12 сомов 90 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

0: Радіо та Тіна.
1: Нам по пути.
0: Радіо та Тіна.
1: Только лучше.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Тина.
1: Только лучшее. Только хиты.
0: Радио Тина.
1: Только лучшее. Только хиты.

0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио Татина.
1: Только лучшее,

0: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80, 0550-88-76-80. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток, телефон 0556-02-58-91, 0556-02-58-91.
2: Реклама.
1: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Требуются автомеханики от 18 лет. Опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0550.

0: На заметку.
1: Рай – это любое место на земле, где нет будильников, понедельников и начальников.
2: Реклама.
3: Лето, солнце, горы и чистейшее озеро Иссык-Куль. А доставит вас туда «Автобан Тур» – ежедневные рейсы на комфортабельных микроавтобусах. Быстро, удобно и безопасно. Не откладывайте отдых. Звоните 0708 90 90 05 или 0555 90 90 05. «Автобан Тур» – Иссык-Куль начинается с хорошей дороги. 0555 90 90 05.
4: Радио Татина. Жарнамақ қызметі. 0555 0563.
5: Татина FM. Включай. Танцуй.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное, за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В городе Кыргызстан в ночь с 11 на 12 июля на территории городского полигона твердых бытовых отходов возникли стихийные возгорания мусора. Причиной стало длительное сохранение высокой температуры воздуха и сильная жара, из-за чего на полигоне создаются условия для возникновения очагов возгорания. Тушением занимались противопожарная бригада МЧС Джавельского района совместно с работниками муниципального предприятия «Универсал». Для тушения была привлечена специализированная техника и водовозы. Президент Садыр Жапаров подписал закон, который впервые устанавливает порядок наследования электронных денег. Теперь средства, хранящиеся в электронных кошельках, будут входить в состав наследства. После запроса нотариуса или обращения наследников, эмитент обязан заблокировать расходные операции по кошельку умершего, предоставить сведения о наличии средств, а после оформления наследства выплатить или перевести их наследникам. Ранее порядок наследования электронных денег в законодательстве не был прописан. Теперь этот вопрос урегулирован. Народный ансамбль «Славяночка» из Каракола с триумфом выступил на международном фестивале в Чолпон-Ате. На конкурсе «Огни Кыргызстана» собрались лучшие танцевальные коллективы страны и Казахстана, которые показали зрителям более 235 номеров. Несмотря на огромную конкуренцию, каракольские танцоры заняли первое место сразу в трех номинациях из четырех, а еще один их танец получил третье место. Руководитель коллектива Вячеслав Кудинов назвал эту победу прекрасным подарком к 157-летию родного города. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики, на сегодня: американский доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 99 сомов 69 тыинов, российский рубль 1 сом 13 тыинов, казахский тенге 18 тыинов, китайский юань 12 сомов 90 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

твой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах 00.

0: Реклама.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-28-90.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Рекламная служба 0555-05-1063.

0: Реклама.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703 3009 91 или 0551 4015 41 0551 4015 41. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28. 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева, 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Поторгуемся!
3: Срочно продается животноводческая ферма «Вселенова Николаевка», «Красная книга», «Техпаспорт», две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала, двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80, 0550-88-76-80. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток. Телефон 0556-02-58-91. 0556-02-58-91.
0: Реклама.
1: Требуются автомеханики от 18 лет. Опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73.
4: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
5: «Татина» FM. Включай. Танцуй по пиву.

0: Yes.
1: Захотелось съесть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах прямо на 996 и Улукманапу, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгаре.

0: Реклама.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28, 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева, 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Поторгуемся!
3: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80, 0550-88-76-80. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток, телефон 0556-02-58-91, 0556-02-58-91.
0: Реклама.
1: Требуются автомеханики от 18 лет, опыт приветствуется. График 6.1, зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73, 0708-99-78-73.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0550.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
1: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
3: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63. Татина FM.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Кабмин изменил правила ввоза и вывоза нефтепродуктов, чтобы избежать дефицита топлива в стране. Разрешение на ввоз ГСМ автотранспортом продлили. Импорт будет открыт до 1 апреля 2027 года. При этом вывоз нефти и нефтепродуктов из республики автомобилями и поездами временно запретили. Ограничения снимут только тогда, когда внутренний рынок полностью насытится или заработают общие рынки ЕАЭС. Исключение сделали для нафты, мазута и печного топлива. Их можно вывозить по отдельному решению Кабмина для переработки за рубежом, но с обязательным возвратом готовых нефтепродуктов в Кыргызстан. Запрет также не распространяется на топливо в штатных баках автомобилей. Приемные комиссии вузов и колледжей обязаны принимать сертификаты УРТ с технической ошибкой без каких-либо ограничений. Министерство науки, высшего образования и инноваций разрешило прием документов у абитуриентов, успешно прошедших конкурс на портале «Абитуриент онлайн». Ранее из-за технической ошибки Центр оценки в образовании и методов обучения на этапе изготовления в некоторых сертификатах 2026 года внизу был ошибочно указан 2025 год. Опечатка не влияет на баллы, подлинность документа и зачисления, а после завершения приемной кампании учебные заведения сами передадут такие сертификаты для бесплатной замены. В Кыргызстане намерены ввести лицензирование частных онлайн-школ, которые будут обучать школьников по программе основного и среднего общего образования. Соответствующий проект постановления Кабмина вынесен на общественное обсуждение. В справке об основании уточняется, что онлайн-обучение необходимо детям трудовых мигрантов, проживающих за границей, детям с инвалидностью, а также школьникам из отдаленных населенных пунктов. По официальным данным, за рубежом находятся более 80 тысяч детей трудовых мигрантов. Предлагается, что частные онлайн-школы будут принимать учеников 7-12 классов с учетом перехода Кыргызстана на 12-летнюю систему образования. Зачисления будут проводиться по выбору родителей. После окончания обучения выпускники смогут получить документ гособразца. Для этого им необходимо будет пройти государственную итоговую аттестацию в дистанционном формате с обязательной идентификацией личности и видеонаблюдением. В настоящее время в стране работает только одна государственная онлайн-школа «Тунгуч». Она была запущена в пилотном режиме 1 сентября 2025 года, а эксперимент продлится до 2028 года. За время работы в школу поступило около 2500 заявок. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики, на сегодня. Американский доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 99 сомов 69 тыинов, российский рубль 1 сом 13 тыинов, казахский тенге 18 тыинов, китайский юань 12 сомов 90 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
2: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: цитата.
1: Один человек имеет право смотреть на другого свысока только тогда, когда он помогает ему подняться. Габриэль Гарсия Маркес.
0: Реклама.
2: Лето, солнце, горы и чистейшее озеро Иссык-Куль. А доставит вас туда «Автобан Тур» – ежедневные рейсы на комфортабельных микроавтобусах. Быстро, удобно и безопасно. Не откладывайте отдых. Звоните 0708 90 90 05 или 0555 90 90 05. «Автобан Тур» – Иссык-Куль начинается с хорошей дороги. 0555 90 90 05.
3: Рекламная служба.
0: 0555 05 10 63.
3: Радио Татина.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Панические атаки больше не приходят ко мне. Они просто садятся рядом и обнимают, потому что сами в шоке. Если у тебя похожая ситуация, возможно, ты сам себя загонял. Двигайся ближе, обсудим, где заканчивается здоровая целеустремленность и начинается саморазрушение. От здоровой дисциплины до патологической одержимости – несколько шагов. На старте твоя жизнь в балансе, а эта самая дисциплина – всего лишь инструмент для достижения целей. Далее приходит странное опустошение и мысли, будто делаешь недостаточно. Поднимаешь планку, а потом просто не понимаешь, как превратился в человека, который определяет свою ценность исключительно через призму достижений. Как итог, активность пожирает другие сферы жизни, все остальное уходит на второй план. Ты, может, и осознаешь деструктивность своего поведения, но сделать ничего не можешь. Здесь уже дисциплина использует тебя, а не ты ее. Выполнение сложной задачи активирует дофаминовые пути вознаграждения. Со временем нейронов в мозге нужно больше, чтобы получить то же самое удовольствие. Объясняю простым языком. Вчерашняя пробежка на 2 километра не дает прежнего кайфа. Ты начинаешь увеличивать дистанцию, потом добавляешь утяжелители, а потом еще что-то, но в конце концов все равно не чувствуешь себя счастливым. Если вчерашние подвиги стали сегодняшней рутиной, если появились тревожности и раздражительность при невыполнении нормы, если продолжаешь активничать, даже когда организм перегружен и не можешь думать ни о чем, кроме объекта своей дисциплины, у тебя точно зависимость. Чтобы перейти от саморазрушения к адекватной дисциплине, делай перерывы, дай себе право на отдых, уважай свои эмоции, разум и тело, не надо их эксплуатировать. Не делай все ставки только на одну сферу жизни, развивайся в нескольких, но помни, ты не проект. Все эти фразочки «выйди из зоны комфорта», «нет боли», «нет результата» оставь другим, тем, кто не послушал этот выпуск.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: тебя кускал.
1: Радио Тагина.
2: Только лучшее, только хиты.
1: Радио Тагина.
2: Нам по пути.

0: Трехкомнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток, телефон 0556-02-58-91, 0556-02-58-91.
1: Реклама.
0: Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Требуются автомеханики. От 18 лет опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73.
1: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
2: Татина FM.

0: Реклама.
1: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
5: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
4: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
5: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
4: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
5: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
4: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
5: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169. WhatsApp 0706-169-169. А больше скидок на странице в Instagram «Огонек_169».
3: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Радио Татина. Чарнама хызматы. 0-5-0-5-0-5-10-6.
6: Радио Татина.
0: Нам по пути.

Платина FM. Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Ударом повалил женщину в Джумгальском районе, пьяный мужчина напал на врача. Видео появилось в соцсетях. По данным УВД Нарынской области, инцидент произошел 27 июня в приемной скорой помощи. По факту возбудили уголовное дело, подозреваемого задержали. Ранее в соцсетях сын пострадавшей жаловался, что мужчину отпустили на следующий день после задержания. В милиции сообщили, что его арестовали решением суда. В районе Нижнего рынка Карабалты вновь обострилась многолетняя проблема, связанная с отсутствием официальной остановки общественного транспорта. Речь идет об одном из самых оживленных перекрестков города, пересечении улиц Кожембердиева и Джейл-Батыра, где ежедневно проходят тысячи пешеходов и проезжают десятки автобусов, маршрутных такси и легковых автомобилей. На протяжении многих лет в этом месте установлен дорожный знак, запрещающий остановку транспортных средств. Ограничение было введено из-за высокой интенсивности движения и необходимости обеспечить безопасность на перекрестке. Однако из-за отсутствия поблизости официальной автобусной остановки водители маршрутных такси, автобусов и попутных автомобилей продолжали останавливаться именно здесь для посадки и высадки пассажиров. Так, 12 июля сотрудники ОБДД начали проводить рейдовые мероприятия по соблюдению требований правил дорожного движения. На месте дежурили инспекторы, контролирующие выполнение требований дорожных знаков. Водители и пассажиры просят установить остановку в данном месте либо где-то поблизости. С сентября сотрудникам фонда обязательного медицинского страхования повысят зарплаты. Как сообщили в аппарате правительства, изменения коснутся тех работников фонда, у которых нет статуса госслужащих. Максимальная выплата за сложность и результаты работы вырастет с 25 до 50% от оклада. Кроме того, основному персоналу ежемесячно будут доплачивать президентскую компенсацию по 15 тысяч сомов за одну ставку. В Кабмине уточнили, эти деньги выплатят только за фактически отработанное время. При расчете премий, отпускных, 13-й зарплаты и районных коэффициентов новая надбавка учитываться не будет. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Американский доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 99 сомов 69 тыинов, российский рубль 1 сом 13 тыинов, казахский тенге 18 тыинов, китайский юань 12 сомов 90 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703 3009 91 или 0551 4015 41 0551 4015 41. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28. 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева, 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Поторгуемся!
3: Срочно продается животноводческая ферма «Вселенова Николаевка», «Красная книга», «Техпаспорт», две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала, двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпуск для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80, 0550-88-76-80. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток, телефон 0556-02-58-91, 0556-02-58-91.
0: Реклама.
1: Требуются автомеханики от 18 лет, опыт приветствуется. График 6.1, зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
5: «Татина» FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Цитата.
1: Одна из величайших побед, которую вы можете одержать над своим противником, это превзойти его в вежливости. Генри Уиллер Шоу.
2: Реклама. Лето, солнце, горы и чистейшее озеро Иссык-Куль. А доставит вас туда «Автобан Тур» – ежедневные рейсы на комфортабельных микроавтобусах. Быстро, удобно и безопасно. Не откладывайте отдых. Звоните 0708 90 90 05 или 0555 90 90 05. «Автобан Тур» – Иссык-Куль начинается с хорошей дороги. 0555 90 90 05.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0 554 15 15 25 или 0 706 15 15 35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева 2/3.
4: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
5: Гибкий мрамор 3D.
4: Бамбуковые панели.
5: Декоративные рейки.
4: Панели ПВХ и МДФ.
5: Ламинат, кварц-винил.
4: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
5: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
4: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
5: Инстаграм eurodom.kb.
4: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
6: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556 18 13 13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
7: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507 007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
8: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
2: Радио «Татина».

0: this is me.
1: В Кыргызстане 10 часов вечера.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Новокинском районе продолжается ликвидация последствий мощного селя, который сошел накануне. На месте находится глава МЧС Канатбек Чыныбаев. Грязевые потоки затопили 417 дворов, причем 80 домов вода проникла внутрь. Также пострадали кафе, автомастерские, мечеть и детский сад. Сейчас на месте работают более 450 спасателей. С помощью спецтехники они расчищают завалы, восстанавливают инфраструктуру и помогают жителям. Ведомство отмечает, что риск разрушения сильно вырос из-за того, что часть поврежденных зданий была построена незаконно в опасных руслах и водоохранных зонах рек, где любое строительство строго запрещено. В Кыргызстане для чиновников ввели единые правила поведения. Глава Кабинета министров Адылбек Касымалиев утвердил антикоррупционные стандарты, которые стали частью государственной стратегии до 2030 года. В ближайшие 3 месяца каждое ведомство должно разработать свои внутренние правила на основе этого документа. Чиновникам теперь предписано принимать только законные и беспристрастные решения, ставить общественные интересы выше личных, заранее выявлять коррупционные риски, документировать свою работу, а при конфликте интересов сразу сообщать об этом руководителю и не участвовать в решении вопросов. За нарушение правил грозит увольнение, а если найдут признаки преступления, материалы передадут в прокуратуру. Минсельхоз запустил в Чуйской области проект по созданию крупных откормочных хозяйств. Его цель – обеспечить продовольственную безопасность и стабилизировать цены на мясо в Бишкеке. Проект финансируется за счет собственных средств министерства. Сначала на откорм поставят 2500 голов крупного рогатого скота, а за 2 года это число вырастет до 20 тысяч. Ведомстве уверены, что инициатива обеспечит внутренний рынок, расширит возможности животноводства, создаст новые рабочие места и поможет развитию агрокомплекса. Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Американский доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 99 сомов 69 тыинов, российский рубль 1 сом 13 тыинов, казахский тенге 18 тыинов, китайский юань 12 сомов 90 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
2: Включай, танцуй и подпишись.

0: Есть мир 3.
1: Есть мир 3, протяжка.
0: Предварительно, промежуточно. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: Радио «Татина». Нам

0: Цитата.
1: Одно из преимуществ зрелого возраста заключается в том, что тебе с каждым годом все больше и больше плевать на мнение остальных. Фишер.
0: Реклама.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
0: Радио Татина. Джарнам Ахзматы. Ноль бещу зелебещ, ноль бещ он алкушич.
4: Татина ФМ.

Кыргызстане 11 часов вечера. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: bitch till we break.
1: В Кыргызстане полночь. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.
2: Почему день

Кыргызстане час ночи. Татина FM. Включай. Танцуй и попей.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Эти, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

Кыргызстане 3 часа ночи. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: радио «Дайкина». Нам по пути. Радио «Дайкина».
1: Только хиты.

0: я скучаю.
1: Скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: Тетина FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлен.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал